0: знаю, сам слушаю, не включал я его.
1: Unfortunately,
0: for Charlie, code 40141.